0: действиям уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро, финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро. Финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе если кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета. Кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже

0: направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии Микс.

0: Медиагрупп Елена Симон, здравствуйте. В Латвии в первые три месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка, и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких поддержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года. Было зарегистрировано на 12,7% больше поддержанных Мерседесов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация поддержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Парламентская фракция «Нового единства» едино, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юривиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юривиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юривиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартинш Дрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями Национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы 1 месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является 4-м по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять 3-е место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая 1-е место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы, при этом в ЕС средний показатель 8,1%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать 3 партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Силиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Силиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексена добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексена добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексена. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексена, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Тавар сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Таверс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Таверс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Таверс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте. Дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичное заявление о ее возможном расколе необоснованно, заявил глава фракции Эдмундс Юриц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юриц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юриц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцеемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро, финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро, финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Селени в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который

0: В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в первые 3 месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом первом квартале увеличилась на 10,4% по сравнению с аналогичным

0: аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких подержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных подержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года. Было зарегистрировано на 12,7% больше подержанных Мерседесов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация подержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Парламентская фракция «Нового единства» едино, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы один месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является четвертым по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, и где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять третье место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая первое место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы, при этом в ЕС средний показатель 8,1%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексена добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексена добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексена. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексена, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Тавар сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Таверс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Таверс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Таверс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте. Дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичное заявление о ее возможном расколе необоснованно, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро. Финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро. Финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе если кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета. Кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма.

0: правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Силиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Силиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в первые 3 месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка, и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких поддержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за

0: аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года было зарегистрировано на 12,7% больше поддержанных Mercedes'ов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация поддержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были поддержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Парламентская фракция «Нового единства» едино, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием образования 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы один месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является четвертым по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, и где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять третье место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая первое место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы, при этом в ЕС средний показатель 8,1%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,81% 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра министра земледелия Армандо Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Остров Гавайи. Гавайи – это одновременно и название 50-го штата США, и самого крупного острова Гавайского архипелага. Поэтому во избежание путаницы называют его еще по-другому – «Большой остров». Размер его превышает площадь всех остальных Гавайских островов вместе взятых и составляет около 10 500 километров. А из-за столь внушительных габаритов на нем встречаются сразу 11 из 13 существующих климатических зон – от тропических джунглей до заснеженных горных вершин. Открыл остров Гавайи в конце 18 века английский мореплаватель Джеймс Кук. Это место также стало и его последним пристанищем. По одной из версий, аборигены убили Кука за попытку украсть у них лодку. Сейчас на месте смерти мореплавателя установлен памятник, а земля под ним в качестве своеобразного извинения подарена Англии. Так что на Гавайях в самом прямом смысле можно оказаться двумя ногами в разных странах. Одной в США, другой в Британии. Еще одно известное место острова находится на юге, точнее, на самом юге. Это, собственно, самая южная точка и Гавайев, и США – South Point. Иногда из-за названия возникает путаница, потому что еще одна South Point есть во Флориде, но там находится самая южная точка материковой Америки, а Гавайи, как известно, штат островной. Те, кто отправляются в путешествие к южной точке, обязательно включают в свой маршрут еще один пункт – пляж Папа-Калеа. Он расположен в природоохранной зоне, поэтому на каком-то этапе пути туристам приходится оставлять свои машины и еще 4 километра идти пешком. Наградой для них служит уникальное зрелище – пляж, полностью покрытый зеленым песком. Такой цвет песок приобретает из-за присутствия в нем полудрагоценного камня оливина, который еще называют гавайским бриллиантом. Впрочем, главная особенность Большого острова заключается все-таки не в пляжах, а в вулканах. Именно ради них туда приезжает большинство туристов. Многие отправляются на вершину, где расположена крупнейшая на Земле обсерватория с 14 телескопами. Там, на высоте 4 километров над уровнем моря, можно не только понаблюдать за звездами, но и увидеть самый красивый в мире закат. Рядом с этой горой находится самый большой действующий вулкан – Мауна-Лоа. Он покрыт полями застывшей лавы, которые очень напоминают лунные пейзажи. Сходство с Луной настолько сильное, что в 60-х там даже проводились психологические тренинги для космонавтов. Эти неземные виды и считаются одной из главных причин, по которым стоит посетить Гавайи. Остров, где можно оказаться одновременно в двух разных точках планеты и даже почувствовать себя в космосе.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Парусный спорт. Белоснежные паруса яхт на фоне водной синевы, романтика, скорость и азарт. Парусный спорт, он же яхтинг, один из самых красивых видов спорта и один из самых дорогих, а потому он часто считается развлечением для элиты. Яхтинг зародился в 16 веке в Нидерландах. Разгул пиратства вынудил голландских мореплавателей создать быструю и маневренную лодку, с помощью которой можно было быстро догнать грабителей. Назвали эту лодку «охотничий корабль», что по-голландски звучало как «яхта». Так это слово и вошло в обиход. Первым, кто начал использовать яхту не для погони, а для отдыха на воде, стал король Великобритании Карл II. Это случилось в 17 веке, а 200 лет спустя яхтинг стал видом спорта. Исторический яхтинг – любимое развлечение знати. Ведь позволить себе собственную яхту и команду для ее обслуживания могли только состоятельные люди. В наши дни заниматься парусным спортом могут не только богачи, но и простые люди. Яхту и снаряжение можно взять и в аренду. Впрочем, среди влиятельных бизнесменов парусный спорт – довольно традиционное увлечение. Самыми известными фанатами яхтинга считаются основатель компании Oracle Ларри Эллисон и создатель Skype Никлас Зенстрём. Эллисон даже как-то признался, что его стремление разбогатеть напрямую связано с желанием приобрести собственную гоночную яхту. Миллиардер дважды выигрывал Кубок Америки, и его по праву можно назвать самым состоятельным яхтсменом. Что же до шведа Зенстрёма, то, подобно Ларри Эллисону, он лично управляет яхтой, а его коллеги не раз с восхищением признавали, что он один из самых лучших рулевых любителей в мире.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Lielakcija beigalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksima.
4: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Мэнес Аптека советует в мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Венский шницель.
2: Одно из самых известных в мире блюд австрийской национальной кухни – венский шницель. Представляет он собой очень большой, иногда даже превышающий размеры тарелки, но при этом тонкий шницель в панировке. Традиционно готовится это блюдо из телятины. Но существует также свиной венский шницель, что можно назвать скорее исключением, чем правилом. А потому это обязательно дополнительно оговаривается в меню. Блюдо это впервые было упомянуто в кулинарной книге в 1884 году. По одной из версий, рецепт его попал в Вену из Италии, а прообразом венского шницеля была отбивная по-милански. В Австрии же способ ее приготовления был немного доработан, так и

0: появилась на свет главная кулинарная достопримечательность этой страны – венский шницель. Это название за блюдом закрепилось уже в конце 19 века. Венский шницель принято подавать с зеленым салатом и отварным или жареным картофелем с петрушкой, а также сервировать долькой лимона и зеленым сельдереем.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лилакция Вейкалос Максима. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
2: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Везлыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Вестлайф. Свинесим 25 году юбилею ар Вестлайф лилакаем хитем ари Рига. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Мехико.
2: Вопреки расхожему представлению о том, что Мехико – город жаркий, здесь все-таки нужна теплая одежда. Местные власти заботятся о неграмотных, пометив все станции и подземки специальными пиктограммами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет пятая часть населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом, жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа – быть всегда амабле, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам. Им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зоны для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Мелодия. Радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Людвигштрассе. Расположенная в Мюнхене Людвигштрассе является одним из четырех главных королевских бульваров города. Проложен он был в XIX веке по приказу баварского короля Людвига I, как символ королевства Бавария. Названа улица была как раз в честь его королевского величества. Неудивительно, что именно на Людвигштрассе всегда проводились праздничные парады, а иногда и торжественные похоронные процессии. По замыслу Людвига I бульвар должен был выглядеть величественно, олицетворяя собой все королевство. Поэтому на нем строились только поражающие своей монументальностью здания. Такие, например, как Государственная библиотека, церковь Людвигскирхе или знаменитый концертный и бальный зал Одеон. Именно в честь этого зала названа площадь Одеон-Плац, расположенная в южной части улицы Людвигштрассе. Одеон-Плац, один из главных символов Мюнхена, была заложена королем Максимилианом.

0: Максимилианом I на месте разрушенной в 1791 году городской стены. Закончено же строительство было при его сыне, уже упомянутом короле Людвиге I. На площади бывшему правителю был установлен конный памятник, правда уже после того, как романтичный монарх, поменяв корону на женщину, отрекся от престола. Северная часть Людвигштрассе упирается в еще одну важнейшую достопримечательность Мюнхена, построенную в середине 19 века Триумфальную арку, созданная в честь баварской армии, частично разрушенная во время Второй мировой войны, арка была полностью восстановлена и сейчас является символом мира.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
4: Iconic Voices of Enigma. 31. августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Чак Берри. Один из пионеров рок-н-ролла, Чарльз Эдвард Андерсон Берри, прославился тем, что своими песнями заложил основы современной популярной музыки. Он родился в семье среднего класса в городе Сент-Луис. К 30 годам Берри успел отсидеть в тюрьме за угон машины и обзавестись женой и ребенком. Чтобы обеспечить семью, Чак работал на заводе по сборке автомобилей, а в свободное время убирался в чужих квартирах. В погоне за благосостоянием он даже выучился на косметолога. Через несколько лет работы он смог позволить себе приобрести трехкомнатный коттедж для своей семьи. Музыкой Чак начал заниматься в качестве подработки. По вечерам он играл блюз с местными группами ради дополнительного источника заработка. Одним из таких коллективов было трио пианиста Джонни Джонсона. Они с Берри сработались уже после первых совместных выступлений. Вскоре Чак решил, что с такими коллегами, как Джонсон, он готов целиком посвятить себя музыке. На сцене Чак совмещал популярный в народе музыкальный стиль кантри с более утонченным блюзом. По словам самого Берри, нередко зрители сначала смеялись над ним, обзывая «черной деревенщиной», но стоило музыканту покинуть сцену, как аудитория начинала требовать выступления на бис. Вскоре из небольших клубов Сент-Луиса Чак Берри перебрался прямо на верхушку национальных хит-парадов. В середине 50-х он познакомился со знаменитым музыкантом Мадди Уотерсом, который порекомендовал своим продюсерам послушать мелодии Берри. Сам Чак надеялся, что воротилам индустрии понравится его блюз. Однако их заинтересовала старая кантри-песня «I the Red» в исполнении Берри. И 21 мая 1955 года он записал ее переработанную версию под названием «Maybelline». Сразу после выхода первый студийный сингл «Берри» возглавил американский чарт, а за год его продажи перевалили за 1 000 000 экземпляров. Впоследствии журнал «Rolling Stone» писал, что именно с песни «Maybelline» начался гитарный рок-н-ролл. За свою карьеру Чак Берри записал целый ряд невероятно успешных композиций, на которых выросли такие группы, как «Битлз». Берри считается одним из самых влиятельных музыкальных деятелей 20 века. И он был в числе первых артистов, чьи имена были увековечены в зале славы рок-н-ролла.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Yesterday. The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты Билежу Сервис.

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Венский шницель.
2: Одно из самых известных в мире блюд австрийской национальной кухни – венский шницель. Представляет он собой очень большой, иногда даже превышающий размеры тарелки, но при этом тонкий шницель в панировке. Традиционно готовится это блюдо из телятины. Но существует также свиной венский шницель, что можно назвать скорее исключением, чем правилом. А потому это обязательно дополнительно оговаривается в меню. Блюдо это впервые было упомянуто в кулинарной книге в 1884 году. По одной из версий, рецепт его попал в Вену из Италии, а прообразом венского шницеля была отбивная по-милански. В Австрии же способ ее приготовления был немного доработан. Так и появилась на свет главная кулинарная достопримечательность этой страны – венский шницель. Это название за блюдом закрепилось уже в конце 19 века. Венский шницель принято подавать с зеленым салатом и отварным или жареным картофелем с петрушкой, а также сервировать долькой лимона и зеленым сельдереем.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайроксаус» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Чайковский. «Вальс цветов». Чарующая и романтичная композиция «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» считается одним из самых узнаваемых произведений Петра Ильича Чайковского. Сегодня в это трудно поверить, но в процессе создания балета Чайковский бесконечно страдал, жалуясь брату Модесту, что у него кроме скверной мерзости ничего не выходит, и от этого он чувствует себя очень несчастным. К счастью, все трудности были преодолены, и сегодня, как весь балет, так и вальс цветов в отдельности, признаны бессмертными творениями великого композитора. А их сказочно красивая музыка звучит подтверждением, что зло будет повержено, а добро обязательно одержит победу. Чайковский. «Вальс цветов».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

Над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Парусный спорт. Белоснежные паруса яхт на фоне водной синевы, романтика, скорость и азарт. Парусный спорт, он же яхтинг, один из самых красивых видов спорта и один из самых дорогих, а потому он часто считается развлечением для элиты. Яхтинг зародился в 16 веке в Нидерландах. Разгул пиратства вынудил голландских мореплавателей создать быструю и маневренную лодку, с помощью которой можно было быстро догнать грабителей. Назвали эту лодку «охотничий корабль», что по-голландски звучало как «яхта». Так это слово и вошло в обиход. Первым, кто начал использовать яхту не для погони, а для отдыха на воде, стал король Великобритании Карл II. Это случилось в 17 веке, а 200 лет спустя яхтинг стал видом спорта. Исторически яхтинг – любимое развлечение знати. Ведь позволить себе собственную яхту и команду для ее обслуживания могли только состоятельные люди. В наши дни заниматься парусным спортом могут не только богачи, но и простые люди. Яхту и снаряжение можно взять и в аренду. Впрочем, среди влиятельных бизнесменов парусный спорт – довольно традиционное увлечение. Самыми известными фанатами яхтинга считаются основатель компании Oracle Ларри Эллисон и создатель Skype Никлас Зенстрём. Эллисон даже как-то признался, что его стремление разбогатеть напрямую связано с желанием приобрести собственную гоночную яхту. Миллиардер дважды выигрывал Кубок Америки, и его по праву можно назвать самым состоятельным яхтсменом. Что же до шведа Зенстрёма, то, подобно Ларри Эллисону, он лично управляет яхтой, а его коллеги не раз с восхищением признавали, что он один из самых лучших рулевых любителей в мире.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билежу Сервис.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
4: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes Bilešu servisa tīklā.
5: Рестораны Вайрок Саулс и Мартиня Беттея представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: программами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет пятая часть населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа – быть всегда amable, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам, им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишуфсервис.лв.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдоним «Нэнси».

над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Чайковский. «Вальс цветов». Чарующая и романтичная композиция «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» считается одним из самых узнаваемых произведений Петра Ильича Чайковского. Сегодня в это трудно поверить, но в процессе создания балета Чайковский бесконечно страдал, жалуясь брату Модесту, что у него кроме скверной мерзости ничего не выходит, и от этого он чувствует себя очень несчастным. К счастью, все трудности были преодолены, и сегодня, как весь балет, так и вальс цветов в отдельности, признаны бессмертными творениями великого композитора. А их сказочно красивая музыка звучит подтверждением, что зло будет повержено, а добро обязательно одержит победу. Чайковский. «Вальс цветов».

над Янтарным берегом. 20:00 вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: culpa.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».